0: Christmas Jam, Варка!
1: Joyo Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
5: Feliz Navidad!
6: Веселых Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!